0: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Добро утро. Слушате Метроном.

50 Cent. Преди Fugees, Фил Кирязов. DJ версии, предложения. DJ Теракота, El Fayans, рубрики Мастер Майстори, Филип Фил Кирязов, 7 награди, Мастер Майстори.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.